A esta hora estás en Radio Deluxe. Deluxe. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.